В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

0: кричали грузчики в порту.
1: Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой.

0: Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пересы на веселой свадьбе моряка.
1: Радио Харьков Z.

Вечная нежность друг друга. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смерти.

Радио Харьков Зет. В Москве 4 часа утра.

В этом году я впервые увидела море. Мне показалось, что я готовилась к этой встрече с самого рождения. И вот я встретилась с ним. О море можно рассказывать всю жизнь, от начала до конца.

В этом году я впервые увидела тебя. Мне показалось, что ты чем-то очень похож на море. О тебе, как и о нем, можно рассказывать всю жизнь. От начала и до конца. Может быть, мы и встретимся когда-нибудь втроем. Ты, море, море.

Харьков Z. Музыка для сердца и души.

просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 6 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым в

по дороге домой. Из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь, и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще без войны, без бед.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Сотрудник МЧС погиб, трое ранены при повторной атаке украинского дрона в Донецке. Вражеский беспилотник ударил, когда спасатели тушили два грузовика, атакованных противником ранее. Один из пострадавших, несмотря на собственные осколочные ранения, сумел до приезда скорой наложить жгут водителю автоцистерны и остановить кровотечение. Командир отделения, к сожалению, скончался в больнице. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Кленовая, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка и Стенки ДНР. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подросток утонул в реке Крынка, упав со скалы. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла накануне вечером. Парень подскользнулся на мокрых камнях и упал в реку. Спасателей вызвал подросток, проходивший мимо. Водолазы извлекли тело юноши с глубины 7 метров, всего в метре от прибрежных скал. Порядка 80 колледжей и техникумов начали прием абитуриентов в ДНР. Об этом сообщил министр образования и науки республики Олег Трофимов. Всего в регионе работают 76 колледжей и техникумов, а также 15 структурных подразделений вузов, которые реализуют программы профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно около

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Работаем по живым целям. Основная работа у нас заключается в том, что в условиях городского боя заходим заблаговременно, занимаем позиции и прикрываем наступательные действия пехоты. Ну, по большей части, да, но также был опыт работы по бабкам-ёшкам. Тоже заходили, прикрывали парней. Работаем по дронам, когда нет задачи. Ну, то есть бригада забирает так, как и городские какие-то строения, так и лесополосы задачи. Поэтому там в зависимости от задачи нас и применяют. Если городской, то хорошо, мы работаем по живым целям, прикрываем. А если нет, то в основном, да, в основном дроны. Все зависит от обстановки, как правило. Сейчас много дронов с тепловыми приборами летает, поэтому по большей части нужно замаскироваться как-то, чтобы тепловые приборы, ну, теплом себя не выдали.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Вначале было слово, а после было дело. Вначале был приказ, а следом бой. Вначале было слово, и в трубке прохрипела высотку удержать любой ценой. Любой ценой, и значит, лишь так и не иначе. Что за цена? Не нужно объяснять. Вначале было слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади, за тобой. А сзади берег Волги, жена и сын Андрейка, и мать с отцом стояли у крыльца. Был бой не очень долгим, что танком трехлинейка и семь гранат на 23 бойца. Ах, сколько нас тем летом осталось на высотках, собой прикрывших Родину свою. Но нам уже об этом никто не скажет в сводках, ведь мы погибли в первом же бою.

0: пулемета была среда, четвертый день войны.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 3 июля расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 31 градуса тепла, а ночью опустится до плюс 20. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 31 градус, ночью плюс 23. В Краснограде, Волках и Богодухове 3 июля столбик термометра днем будет показывать 29 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 22. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем – плюс 31 градус. Ночью столбик термометра покажет плюс 22. В Харькове 3 июля переменная облачность. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 32 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 25. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
3: Раньше думал я, что нет любви на свете, что любовь бывает в сказках да в кино. А недавно вдруг одну девчонку встретил и плакал.

нежданная награда, беспокойное спокойствие души. Лед и пламя в ней, и боль моя, и радость ей.

0: свидания к ней бегу, и ничего с собой поделать не могу, и ничего с собой поделать не хочу.
1: Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, вы слушаете новости. Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили сегодня в Минобороны. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате массированного ответного удара поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Анонсированная Владимиром Зеленским 40-дневная операция против России подтверждает террористическую сущность киевского режима. Об этом заявил официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, комментируя заявление Киева о 40 днях ада. «Это очередное заявление, которое подтверждает террористическую сущность киевского режима. Факт этот не является ни для кого секретом, включая кураторов и покровителей Зеленского из Лондона, Парижа, Брюсселя и других западных столиц», — отметила дипломат. По ее словам, терроризм Киева, отягощенный идеологией, ксенофобией, неонацизма и просто нетерпимости к людям, говорящим на другом языке, использующим другую культуру или имеющим свою собственную историю и право ее защищать и охранять. Захарова также указала на то, что киевский режим не может одержать победу на поле боя, поэтому и обращается ко всем возможным террористическим практикам. Все-таки раем и адом не Зеленский распоряжается, но то, что он принадлежит ко второй категории, сомнений нет, подчеркнула Захарова. Россия и Украина ведут совместную работу для очередного обмена военнопленными, прорабатываются списки, об этом сообщила «Известиям» уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова. Работа по обменам продолжается, надеюсь, в скором времени состоится новый. Мы не можем заранее раскрывать даты и детали, это вопрос безопасности и результата. Но контакт есть, списки прорабатываются, работа идет, надеюсь, на скорый результат, отметил омбудсмен. Напомним, что 26 июня Минобороны России сообщила, что из украинского плена были возвращены 160 российских солдат, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Из-за колоссальных потерь под Сумами бригаду теробороны ВСУ доукомплектовали ремонтниками техники. Информация об этом размещена в телеграм-канале группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации «Северный ветер». Командование 14-го армейского корпуса ВСУ на фоне колоссальных потерь в 119-й отдельной бригаде территориальной обороны Украины доукомплектовало боевые группы боевиками 513-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона, часть из которых была уничтожена северянами западнее Таратутина, говорится в сообщении. Уточняется, что большая часть раненых и погибших в рядах противника пришлась на Краснопольский район. Добавим, что за минувшие сутки противник потерял в зоне ответственности группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации до 200 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 10 пикапов, 2 артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ и в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Шевченковская и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 80 укронацистов, 17 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области зачищают точки управления вражеских БПЛА, об этом сообщили в российских силовых структурах. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили антенны пункты управления БПЛА противников Запорожской области. Их ликвидация позволила лишить противника защищенных позиций и поддержать действия штурмовиков «Востока». Житель Пологов задержан за шпионаж. Мужчина вел наблюдение за местами дислокации, передвижением личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Полученные сведения он передавал противнику через мессенджер Telegram для планирования диверсионно-террористических актов, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск. Расследование продолжается. В Запорожской области поэтапно внедрят умные электросчетчики. В рамках утвержденной инвестиционной программы планируется поэтапно оснастить многоквартирные дома Запорожской области современными интеллектуальными системами. Эти умные счетчики будут автоматически передавать показания, сообщили в Минэнергорегиона. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: При зачистке Красного Лимана основные проблемы – это бой в городе. Он считается самым основным, самым тяжелым. Поэтому здесь бывают нюансы, именно связанные с минированием подходов к домам. Мирные жители, которые в подвале, мы не можем использовать в полном объеме огневые средства, чтобы зачистить подвалы, поэтому приходится парням заходить, зачищать, проверять дополнительно. ВСУ, к сожалению, большому, то есть прикрывается мирным населением. Это было недавно с одной группы, которая противник, отступая, двумя мирными жителями прикрывал свой отход. Мы не могли уничтожить противника, пока два мирных начали кричать им, они пока не легли, мы не смогли применить стрелковое оружие.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Пешком до Берлина прошагали вдвоем сквозь огонь, и слезу утирали мужчины, когда пела о доме гармонь. А солдат ради этого выжил,

0: больше войны, чтобы не было больше войны.
1: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Москве 7 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Копани Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады терробороны в районах населенных пунктов Волчанская, Днепропетровской области, Благодатная, Рыбальская, Новогригоровка, Любицкая, Егоровка, Вольная и Барвиновка Запорожской области. Противник потерял до 460 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, самоходно-артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Угроза главы киевского режима Владимира Зеленского является частью информационной войны. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Крым – Россия навсегда. В этих словах все сказано. А Зеленскому нужны красивые и пафосные заявления, сказал Константинов, комментируя новую угрозу Зеленского в отношении российского полуострова. По словам главы крымского парламента, на контролируемой Зеленским территории творится бесконечный ужас. Людей силой затягивают на фронт, а наши войска наступают. Он часто делает такие вбросы, рассчитанные на украинскую аудиторию, это часть информационной войны, сказал глава парламента. Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Судя по потерям ВСУ, близится завершение конфликта. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диэсен. Вы посмотрите на сокращение численности личного состава вооружения, техники на Украине. Все это показывает, что ситуация ближется к завершению. И когда это завершение наступит, украинцы уже не смогут удерживать оборону, как это было в предыдущие 4 года, отметил Диэсен. По его мнению, Европа в украинском конфликте заняла крайне деструктивную позицию. Это очень по-европейски. Вроде бы поддерживать Украину, но в то же время заявлять, что мира не будет. Потому что именно это вы и говорите, если требуете вступления Украины в НАТО, заключил аналитик. Напомним, что ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Европа пытается всячески сдерживать процесс дипломатического урегулирования на Украине, побуждая Зеленского продолжать воевать до последнего украинца. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 320 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20 часов 1 июля до 7 утра 2 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крыма над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Напомним, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
0: Харьков-Зет. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики беспилотником атаковали Кременную, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. По свидетельству местных жителей, украинский БПЛА нанес удар по трактору в городе Кременная. Погиб тракторист коммунального предприятия «Кременная Коммунсервис» 1958 года рождения, отметил Мирошник. Сегодня 40-й день со дня трагедии в Старобельске. По словам главы республики Леонида Пасечника, удар Киева по колледжу в Старобельске – это самое бесчеловечное преступление, совершенное неофашистами на Луганской земле. Циничное и преднамеренное. Террористы убили тех, кто только начинал свой путь, лишив возможности созидать, любить и радовать близких. Невыносимо больно смотреть на их фото, на светлые, добрые и открытые.

молодежные центры в Белокуракино, Кировске, Ровеньках и Первомайске, отметил глава республики. В Луганске заработал новый зал восстановления для военнослужащих. Три зоны реабилитации позволяют развить мышцы после травм на современном оборудовании. Кроме того, на базе Центра помощи и поддержки социальных инициатив предусмотрена психологическая помощь. Участники спецоперации и члены их семей могут избавиться от бессонницы и тревожности на тренажере биологической обратной связи. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник чувствует себя очень тяжело, кормится и пополняет боеприпасы только с больших дронов. Зайти не могут, выйти, соответственно, они тоже из нее не могут. Малые группы пытаются выйти, либо попытаться зайти. По два, по три человека в основном такие цели уничтожаем.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 3 июля расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 31 градуса тепла, а ночью опустится до плюс 20. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 31 градус, ночью плюс 23. В Краснограде, Волках и Богодухове 3 июля столбик термометра днем будет показывать 29 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 22. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем – плюс 31 градус. Ночью столбик термометра покажет плюс 22. В Харькове 3 июля переменная облачность. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 32 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 25. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Украинская Харьковской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хатния, Белый Колодезь, Казачья Лопань, Зарубинка, Ольховатка и Бугаевка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Вольная Слобода, Храповщина, Хотень и город Сумы. ВСУ потеряли до 200 боевиков, танк, бронеавтомобиль Хамви производства США, 10 пикапов, 2 артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. России будет сложно продвигать процесс мирного урегулирования конфликта с Украиной, если к власти в стране придет бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом в разговоре с газетой «РУ» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя публикацию в украинских медиа о встрече главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Владимиром Зеленским, где Залужный выразил намерение участвовать в президентских выборах. «Залужный не просто так появился. Спецслужбы Великобритании хорошо над ним поработали. Я в этом не сомневаюсь. Насколько Зеленскому или Залужному можно доверять? Я ни тому, ни другому не доверяю», — сказал Чепа. Он подчеркнул, что Залужный, как и Зеленский, является сторонником продолжения боевых действий, что существенно затрудняет возможность достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. Тела боевиков ВСУ остаются вдоль линии фронта, в том числе в Сумской области и Курском приграничье. Об этом заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Российской Федерации, командир спецназа «Ахмат» Абти Алаудинов. «Мы вообще эту тенденцию отмечали все последние годы, что реально противник абсолютно не пытается даже забрать тела своих погибших бойцов. Да, его всегда интересовали тела погибших наемников, иностранцев, это понятно. А тела своих бойцов они, в принципе, почти нигде и не пытались забрать», — прокомментировал ситуацию Алаудинов. Он подчеркнул, что после освобождения Курской области российскими военнослужащими были собраны тысячи тел боевиков ВСУ, которые впоследствии передали Киеву. Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери составляют около 40 тысяч. При этом, по его словам, принудительная мобилизация не покрывает этих потерь. В Николаевской области в районе населенного пункта Новая Одесса российские военнослужащие с помощью герани поразили логистический центр, используемый в интересах ВСУ с целью доставки и хранения БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации в мессенджере «Макс». Расчеты БПЛА «Герань» поразили логистические центры, используемые противником для доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих, говорится в сообщении. Напомним, что ранее сообщалось о том, что Россия расширила географию ударов по инфраструктурным объектам Украины, используемым в интересах ВСУ, для перевозки и хранения вооружений и беспилотников.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады тиробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый Колодец, Лосевка и Старица. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад тиробороны в районах населенных пунктов Подлиман, Нижняя Журавка, Шейковка, Староверовка Харьковской области и Пескуновка ДНР. Уничтожено до 225 боевиков, 6 боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы. Операторы войск беспилотных систем группировки «Север» выбили ВСУ с позиции в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Прежде чем нанести массированный удар, воздушная разведка установила пути движения и точки расположения средств связи противника. Данные о целях были оперативно переданы для уничтожения расчетом войск беспилотных систем, которые применили FPV-дроны на цифровом и оптоволоконном управлении. Операторы FPV-дронов группировки «Север» также лишили подразделения ВСУ связи. В подконтрольной киевскому режиму Малой Даниловки Дергачевской общины готовится масштабная афера со средствами международных доноров. Такое заявление сделал глава ВГА Харьковского района Харьковской области Алексей Подорожный. В Малой Даниловке при поддержке польских доноров и фонда «Новый город» реализуется масштабный инфраструктурный проект по замене водонапорных сетей на центральных улицах, а также обустройство системы пожарных гидрантов. Так называемые власти говорят, что работы начнутся в этом году, что деньги на счет уже поступили. Однако подготовительные работы до сих пор не начаты. Материалы не завезены, подрядчики не определены. Так называемые местные власти ссылаются на опасную оперативную обстановку. Уверен, что этот проект стал самой очередной коррупционной схемой, отметил Подорожный. К этому часу это все новости.